Клявер, и я с удовольствием, друзья, представляю вам свою новую песню, посвященную самой большой любви в жизни каждого человека. Слушайте новинку «Ангел моей мечты» на радио.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей

ничего странного. Мужчины – это вечные дети, а женщины называют друг друга девочками вообще без ограничения по возрасту. Поэтому стремление вернуться в детство говорит лишь о том, что нам комфортно ощущать себя в любом возрасте, что, безусловно, не может не радовать. Да, я хоть сейчас с детьми пойду кораблики запускать по лужам и ручьям. И пусть кто что хочет, то и думает. Друзья, зачем себе отказывать в удовольствии, если хочется? Ну вот хочется. Проще составить компанию своим детишкам, почему бы и нет. Так, что у нас дальше, друзья? А дальше у нас замечательная музыка. Я бы сказал, классный хит от певицы Слава. Вот к нему и перейдем через пару минут.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

Полина Гагарина на радио «Дача». Золотой осенью мы обязательно встретимся с феноменально популярной артисткой на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать будем, конечно, с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены помимо Полины Гагариной еще увидим исполнителя «Шаман», Николая Баскова, Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу невозможно пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Группа «Ночной патруль» на радиодаче. Хит 90-х, который всем нам прекрасно знаком. Милый текст, незамысловатая мелодия и простой смысл о любви. И, кстати, именно на такие песни сейчас один из главных музыкальных трендов. Многих из нас привлекает легкость, искренность, которой так мало, что уж скрывать, в некоторых современных хитах. Именно поэтому стараемся отбирать для вас только самую лучшую и самую душевную музыку, которая затрагивает тонкие струны нашей с вами души. Далее послушаем, буквально через несколько минут, хит Григория Лепса. И, конечно же, по традиции узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Ольга, звоню из поселка Вырицы. Хотела бы передать привет моей маме, папе, Оксане, Вике, Ильюше и любимому супругу Сереженьке. И передать песню Гузель Хасановой «Двое». Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: На радиодаче. И вновь поэзия, и вновь стихи. Нарисуй нас вдвоем, нарисуй все, для чего живем. Красиво? Да не то слово, друзья. Лично мне захотелось взять чистый лист и выписать главное, ради чего стоит жить. В общем, берем хорошую идею на заметку и с пользой проводим свободное время в планах и мечтах. Ну а в музыкальных планах на радиодаче послушать только самую-самую лучшую музыку. По-другому мы просто не можем. Итак, перечисляю. Катя Лель совсем скоро прозвучит в нашем эфире. Далее Ярослав Сумишевский. И доберемся до группы «Руки вверх». Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 10 градусов. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 98%. Завтра умеренный дождь, плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 97%.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

Игорь Крутой и Роза Зергерли. Замечательный дуэт, новинка. Послушали и замечательно. Не тревожим вас ритмичными хитами. Все-таки ночь и пробуждение должны быть постепенными. Друзья, ну а дальше давайте раскрою вам планы. Послушаем Кайметова, Таисию Повалий, группу «Секрет». Ну и, конечно же, постепенно к 5 утра начнем увеличивать эти самые ритмы и начнем просыпаться. Всем приятного времяпрепровождения. Это «Радио Дача». Меня зовут Иван Никитин. Поехали дальше.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: ты правильно. Подумаешь, выпала норма осадков за месяц в ближайшие дни. Неважно, что в некоторых дворах образовались дождевые озера, и уже можно даже заметить рыбаков на берегах. Это еще не повод для грусти. Скорее, повод для нового времяпрепровождения, как минимум, развлечения для наших с вами детей. Друзья, все это, конечно, шутки, но, тем не менее, что нам остается? Не унывать ни в коем случае. Я думаю, что во многих дворах уже постепенно все сохнет. Я бы даже сказал, уже даже во многих сухо. Но вот пока я шел на работу, заметил, что да, заметно асфальт стал походить на сухой. Пусть продолжается все в том же духе, тем более, что видно, что погода налаживается, лето берет в свои руки ситуацию. Пусть все так и будет. Итак, друзья, дальше мы с вами послушаем хит исполнителя Хабиб. Ну и, конечно же, послушаем, что у нас заказали в рубрике «Удачный момент». Кого поздравили, что за песня. Оставайтесь.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил, я звоню из Москвы. Хочу пожелать просто так. Успехов, удачи. И сейчас хочу заказать песню Елены Карауловой. Спасибо, радио «Дача».

Группа «Корни» на радиодаче. Как же хорошо мы знаем текст этой песни. Думаю, многие мировые хиты позавидовали бы такой популярности. Разбуди сейчас многих из нас и попроси пересказать припев. Уверен, слово в слово знает каждый с момента выхода песни в телепроекте «Фабрика звезд». Далее хит, который напротив петь не обязательно, но под него гораздо лучше танцевать. Стас Костюшкин. Даю подсказку всем слушателям радиодачи.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

Светлана Лазарева и Татьяна Буланова на радиодаче. Меня часто спрашивают, когда дозваниваются в нашу студию московскую, какую песню поставить в подарок родным. Ну вот же, друзья, слушайте и запоминайте. «За нас красивых» — так называется этот хит, по-моему, на все времена и прям на века. Кстати, рубрика «Удачный момент» выходит, как всегда, в конце каждого часа, поэтому звоните, заказывайте, только вот не эту песню сейчас, она только что прозвучала. А так, пожалуйста, буду рад подсказать, ну и, конечно же, вместе сделаем родным приятное. И слова красивые скажете, и песню послушают. Я думаю, что начало дня просто лучше не придумаешь. Друзья, остаемся на радиодаче дальше. Скоро послушаем Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и Ларису Мондрус.

0: Артик и Асти на радио Дача. Каждый слышит то, что он хочет слышать. Я вот только что услышал, все отлично, и мне этого достаточно. И пусть у каждого из нас все будет замечательно, потому что хорошо там, где есть радиодача. Скажете, слишком просто, вот и прекрасно, зачем усложнять, правда же? А впереди также с удовольствием послушаем хит Александра Буйнова и Юрия Антонова. Но это уже будет рубрика «Удачный момент». Еще узнаем, кого поздравили.
1: Реклама.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем. Я бы хотел бы передать своей маме Светлане огромный привет и поставить ей песню Юрия Антонова «Лунная дорожка». Спасибо, дорогой.

Радио «Дача». Летом мы точно не стремимся проводить время у экрана телевизора, но в какой-то момент, например, дождливым вечером, мы понимаем, давненько мы не смотрели любимые советские комедии. Однажды я так чуть было не пересмотрел весь фонд золотого российского кино. К счастью, хорошая погода вернулась и не дала надолго пропасть у экрана, но ностальгию от просмотра прочувствовал максимально и надолго. Возвращаемся от кино к музыке через мгновение на радио «Дача». Послушаем новинку от Зайнаб Махаевой и узнаем гороскоп на сегодняшний день.

17 июня, среда, близнецы, раки и водолеи будут особенно внимательны к деталям и случайностям. То, что сначала покажется мелочью, может позже обрести большое значение. Овны, львы и скорпионы могут почувствовать желание действовать без оглядки на обстоятельства. Но сегодня звезды советуют прислушаться к мнению окружающих. В некоторых вопросах взгляд со стороны окажется полезнее собственного опыта. Тельцы, девы и раки смогут успешно завершить дела, которые давно требовали внимания. День подходит для наведения порядка в работе и личных вопросах. Весы, козероги и стрельцы могут оказаться перед трудным выбором. Не стоит торопиться с ответом, часть информации пока остается скрытой. Дайте себе время все обдумать.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

0: Михаил Шуфутинский на радио «Дача». Пусть сердце будет спокойно. С кумиром миллионов мы обязательно встретимся на дне рождения радио «Дача». В этом году мы отмечаем юбилей. 20 лет в эфире. По этому случаю приглашаем всех слушателей на шоу «Фестиваль удачной песни». Праздновать будем вместе с любимыми звездами. Москва. 26 сентября. На сцене Лайф-арены. Помимо Михаила Шуфутинского увидим Дениса Клявера, Александра Шоуа и группу «Непара». Группу «Отпетые мошенники» и еще более 20 артистов. Это масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске возможен кратковременный дождь. Температура плюс 10 градусов. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 92%. Завтра возможен кратковременный дождь. Плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Влажность воздуха – 97%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Группа «Чили» на радио «Дача». Именно такая непогода за окном, как сейчас, заставляет ценить лето еще больше. Предлагаю спланировать ближайшие выходные, потому как суббота и воскресенье прогноз там радует солнцем и сухой погодой. По крайней мере, в Москве и области мы точно будем подпевать всем летним песням на даче, на природе и у костра. Далее летнюю атмосферу поддержит хит группы «Республика» и Дима Билан, но уже в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
4: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Самый простой способ — ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олег, звоню из города Москвы. Хотелось бы своим безумным друзьям передать привет. Это, естественно, Юрке, Татьяне Скворцовой, всему Филевскому бульвару. Всех вас безумно люблю. Хотел заказать песню Дмитрия Билана «Невозможное возможно». Спасибо, радио «Дача».
3: Я знаю то,

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: На берега рек, прудов и озер мы еще не скоро доберемся. Остается только смотреть в окно и любоваться каплями дождя. Ну, ладно, ладно. Будем считать, что свое недовольство я выплеснул. Теперь остается включить оптимистичный режим и снова ждать возвращения летней погоды во все уголки нашей страны. И вот что нам обещают синоптики на сегодня.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Сакая на радио «Дача». Длинная ночь давно позади, поэтому с удовольствием встречаю новый день вместе с вами. А начать день сюрприза от любимого радио – это вообще милое дело. В эфир радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом», а ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот, собственно, и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Муравьева на радио «Дача». По-моему, отличное предложение стать счастливыми. А много ли нужно для счастья земному человеку? Здоровый сон, вкусная еда и прекрасная семья. Вот, собственно, и все ингредиенты для вкусного приготовления жизни. На этом у меня все. Пойду порадую любимых своим присутствием дома. Далее встречайте Даню Борисова. И будьте уверены, утро будет обязательно добрым. Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: И тогда... Заперёд, на своём видео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: «Биокилл» – для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните – «Биокилл».
14: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
15: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
16: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
17: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
18: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Федор. Звоню вам из города Раменского. Хочу передать привет для своей любимой Юленьки. Хотелось бы заказать красивую песню «Бурито». Спасибо, радио «Дача». Я вас учу.

0: Новости.
1: Студия «Радио Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до осени 2031 года. Количество мест останется прежним, всего 450. Напомню, на прошлой неделе на совещании с постоянными членами Совета Безопасности глава нашего государства назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием. А председатель Центра избиркома Элла Памфилова заявляла, что, исходя из запроса избирателей, единый день голосования может продлиться 3 дня. Как ожидается, в это время откроется свыше 300 зарубежных избирательных участков, размещенных в более чем 150 странах. Ситуация по острым кишечным инфекциям в России стабильная и контролируемая. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что заболеваемость находится на уровне средних многолетних значений. В ведомстве уточнили, причинами заболеваний чаще всего являются нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, несоблюдение сроков годности и пренебрежение личной гигиеной во время приготовления и употребления пищи. Аналитики Яндекса изучили запросы пользователей Kalisi AI об окрошке. Выяснилось, что самой популярной основой для традиционного холодного супа оказался квас. В топ-5 также вошли кефир, минералка, вода и айран. Кроме того, россияне интересуются и свойствами блюда. В частности, они спрашивают у искусственного интеллекта, можно ли похудеть с помощью правильной окрошки на кефире. Встречаются и необычные запросы, к примеру, кто изображал окрошку на своих картинах и к чему снится есть окрошку с черной смородиной.

0: желаю, чтобы ваша среда проходила, как в песне Владимира Преснякова. Все у вас было хорошо, друзья. Ненормально, да, а лучше этого хорошо. И небо за плечами тоже было. Это утро будем встречать вместе. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного рабочего дня в ритме любимых песен. Что касается хитов, скоро послушаем композиции группы «Винтаж», «Любэ», а также Настасьи Самбурской. Вы настроены на радио «Дача».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске возможен кратковременный дождь. Температура плюс 10 градусов. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 92%. Завтра возможен кратковременный дождь. Плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Влажность воздуха – 97%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
5: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

17 июня, среда. Сегодня познакомлю вас с гороскопом на этот день. Близнецы, рыбы и водолеи будут особенно внимательны к деталям и случайностям. То, что сначала покажется мелочью, позже может приобрести большее значение. Овны, львы и скорпионы могут почувствовать желание действовать без оглядки на обстоятельства, но сегодня звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих. В некоторых вопросах взгляд со стороны окажется полезнее собственного опыта. Тельцы, девы и раки смогут успешно завершить дела, которые давно требовали внимания. День подходит для наведения порядка в работе и личных вопросах. Весы, козероги и стрельцы могут оказаться перед трудным выбором. Не стоит торопиться с ответом. Часть информации пока остается скрытой. Дайте себе время все обдумать.

0: В этом хите группа «Винтаж» сетуют на наш мир, на его устройство. Говорят, почему разные там малахиты ценнее настоящих чувств. Зрительница программы «Дачный плейлист» радиодача на Муз-ТВ тоже поделилась мыслями об устройстве мира. Написала такое послание. «Сезон купания в бассейне начинается с настроения построить этот бассейн», написала девушка с ником Сукманова. Да, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Саночки, друзья, лучше едут под солнечные клипы. Смотрите «Дачный плейлист» радиодача уже завтра в 9 утра на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Сегодня назовем имя еще одного человека, который отправится в финал нашей акции, где мы разыграем два главных приза. На кону у нас две туристические поездки из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». И в этот солнечный круиз, возможно, сможет отправиться Татьяна из города Новочебоксарска, Чуваши. Татьяна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Татьяна, расскажите для начала. Я ввел название вашего города в поисковой системе и увидел красивые картины. Даже не города, а вы написали в анкете, что живете в старинном селе Кушниково на берегу Великой Волги. Увидел тут старинную церковь, очень красивую. Знаю, что у нее есть какая-то необычайная история. Расскажите ее.
2: Да, наш храм очень старинный. Он создан еще купцами Кушниковым в 1641 году. А потом деревянный храм сгорел, и уже вот этот новый белокаменный намоленный храм с 1741 года стоит и радует нас. Храм действующий, мы ходим туда почти каждое воскресенье.
1: Ой, хорошо. Как прислали вы нам фотографию своего внука, который в лесу собирает грибы. Насколько я вижу, в корзине у него...
2: Подосиновики,
1: да. Сам внук отправился за грибами, изъявил желание пойти? Или это все-таки принуждение какое-то было?
2: Нет, смотрите. Во-первых, внук у нас приезжает из Москвы. И мы хотим, чтобы он вот знал, что такое деревня, как растет картошка, как растут ягоды, как растут грибы. И мы все вместе пошли за грибами, и вот он нашел два подосиновика и был очень-очень этому рад.
1: Уже успели что-то с подосиновиками сделать?
2: Мы сварили супчик.
1: Шикарно.
2: Было
1: вкусно
2: мало.
1: Было?
2: Да, очень.
1: Это главное. Татьяна, я хочу поздравить вас. Вы проходите в финал нашей акции под номером 7, и мы дарим вам термосумку, в которой можно будет в том числе суп горячим сохранять, когда опять на природу куда-то отправитесь, чтобы потом, да, вкусно пообедать, причем не дома. Мои поздравления вам. Вы финалистка всероссийской акции «Лето с сюрпризом».
2: Спасибо большое, я очень рада. Спасибо.
1: Друзья, вы тоже принимаете участие в акции. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свою анкету, и, возможно, завтра мы позвоним именно вам, для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: И тогда заберет нас в
7: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКРН 105-774-68-40-95.
9: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Денет Т4Л. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Денет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
15: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
16: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
20: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
21: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
23: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню с Магнитогорска. Хотим поздравить Васильеву Марию с рождением сына. Желаем ей всего хорошего и здоровья внуку. Ставим для нее песню «Чай вдвоем, сынок». Спасибо.

0: Суточно.ру
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Результаты по первым сданным предметам основного периода ЕГЭ демонстрируют, что средние баллы немного выросли. Такое заявление сделал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее сообщалось, что количество человек, которые набрали 100 баллов в рамках ЕГЭ по истории, в текущем году выросло в 1,5 раза. При этом число высокобальников увеличилось на 4%. Больше всего правильных ответов школьники дали на вопросы, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Основной период ЕГЭ завершится в России в эту пятницу. Однако у выпускников есть еще резервные дни для сдачи всех предметов. Они состоятся с 22 по 25 июня. Российские власти уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов в Крым, воссоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там же отметили, что реализуемые меры направлены и на бесперебойное снабжение агропромышленного комплекса топливом. Добавлю, пока в Крыму и Севастополе сохраняются ограничения на заправках. Бензин отпускают не больше 20 литров на машину, а заправка канистр временно запрещена. Названы самые распространенные схемы мошенников в текущем году. За первые 5 месяцев лидером стала многоэтапная социальная инженерия с подменой номеров и целью запугать жертву для перевода денег. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Кроме того, там рассказали, что также распространены аферы с доставкой цветов и посылок, где курьеры выманивают у жертвы код из СМС для доступа к госуслугам или банковскому приложению. Среди других

0: может пустить свою стрелу где угодно. Никогда не знаешь, в каком месте встретишь того самого человека. Девушки об этом знают хорошо, ведь чем, если не надеждой на встречу с любимым, объяснить их желание около 2 часов краситься, подбирать наряд, сумочку и туфли по утрам. А вот мужчинам в этом плане тяжелее. Они на жертвы ради красоты не готовы. Кстати, сегодня отмечается день приманивания муз, поэтому стоит мужскому полу быть во всеоружие. Еще 17 июня день крокодила, день лейки и всемирный день карате. Всех причастных поздравляем. О еще одном событии расскажу через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее на радио «Дача».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается освежающий праздник – День русского кваса. Квас на Руси пьют уже более 1000 лет, причем готовят его не только из хлеба. Есть яблочный, медовый, ягодный и даже свекольный квас. В старину считалось, что хороший хозяин обязательно должен уметь приготовить домашний квас. Вперед в магазин, друзья, отмечать этот день.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: участник юбилейного фестиваля «Радио Дача». Удачные песни в эфире. С нами Николай Басков и его шикарный хит «Туманы». Услышим парочку легендарных песен артиста уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Николай подарит всем зрителям сочные номера. Это же сделают Владимир Пресняков, певица Чепик, Сергей Лазарев и еще более 20 звезд «Радио Дача». Ждем только вас, друзья. Занять лучшее место, чтобы все было видно, пока еще можно, на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: ласки колдовской, ты, наверное, переноси будильника еще на 5 минут вперед. Они ведь ничего не изменят, можно полежать еще. А потом открываешь глаза, прошло никак не 5, но 30 минут точно. Даем себе обещание лечь спать в эту среду чуточку пораньше, друзья. Надо же хотя бы раз в неделю высыпаться. Это Женя Белоусов завершает очередной музыкальный час на радиодаче. До его финала не пропустите рубрику «Удачный момент», где я исполню заявку нашего слушателя, а также хит фабрики. Шикарного всем начала дня в ритме любимых песен.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Когда заберет нас в МВИДЕО скидка лёд.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДЕО идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется «наш лецитин»?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Андрей, город Рязань. Желаю всем счастья, любви, здоровья. Главное – здоровья. И заказываю песню «Солнышко дыма». Спасибо, «Радио «Дача».

0: студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Количество многодетных семей в России за последние 10 лет выросло более чем в два раза и достигло 2 900 000 в прошлом году. Об этом РИА Новости рассказала зампред счетной палаты Галина Изотова. Она заявила, что расходы бюджета на поддержку данной категории граждан с 2021 также увеличились вдвое, уточнив, что в текущем году на эти цели планируется направить 3 900 000 000 000 рублей. Из них 60% будет выделено на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала. Сервис второй руки для назначения доверенного лица при банковских операциях подключили уже 3,5 миллиона россиян. Об этом сообщили в Центробанке, подчеркнув, что услуга реально работает и обеспечивает дополнительный уровень защиты. Напомню, прошлой осенью заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. Для назначения уполномоченного лица нужно обратиться в банк. Лето в эфире радио «Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Этот информационный выпуск завершен, следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет хит «Про белые розы» в исполнении Димы Билана. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
1: Прямо сейчас

0: Достаточно часто наше настроение зависит не от того, где мы, а от того, с кем мы. Не обязательно ехать на край света или устраивать что-то грандиозное, чтобы стать счастливым. Хорошая компания способна сделать интересным даже самый обычный день. Можно поехать на дачу, сходить за грибами, выпить чаю на кухне, ну или просто поболтать в дороге на работу. Надеюсь, вы сейчас как раз с тем человеком, который делает вас счастливым. Ну а мы только что были с певицей Лерой Москва и ее хитом «Мы с тобой». Продолжим утро в ритме композиции Джаз Доурена, Ирины Салтыковой и Кристины Арбакайте. Между ними не пропустите тот самый хит в одноименной рубрике. Сегодня послушаем песню группы «Infinity» на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я певица Нина Шацкая. Приглашаю вас 8 июля на мой сольный концерт. Концерт пройдет с замечательным коллективом, бендом под управлением Владимира Агафонникова. Приходите 8 июля в 19 часов в киноконцертный зал «Эльдар». Ваша Нина Шацкая.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: согласны с Джос Дуреном, подарок – лучший способ признаться в чувствах. Раздаем каждое утро призы для удачного отдыха слушателям радиодачи, которые зарегистрировали свое фото в акции «Лето с сюрпризом». Там принимаем снимки, на которых запечатлен важный для вас интересный яркий момент. В конце лета разыграем два главных приза – парные круизы на морском лайнере, который проследует маршрутом из Сочи в Турцию. Правила, форма регистрации и другие подробности доступны на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске возможен кратковременный дождь, температура плюс 11 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 88%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 10, плюс 12 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду, влажность воздуха 97%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: городе лето, нужно не упускать его ни секунды солнечной погоды. Самая главная ошибка в этот сезон — ждать подходящего момента. Вот будет выходной, тогда погуляю. Вот закончу дела, тогда выберусь на природу. Начнется отпуск, тогда и буду наслаждаться солнечными лучами. А потом вдруг оказывается, что июнь уже пролетел. Поэтому сегодня, друзья, лучшее время отправиться гулять, загорать, купаться в речке. Всем удачного лета в компании любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Копить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
11: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
13: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
12: И зачем они нужны?
13: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
12: А почему называется наш лецитин?
13: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
14: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
15: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
17: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я звоню из города Саратова. Хочу передать привет своим детям Михаилу, Ирине, Дмитрию. И хочу

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Казани сегодня открывается саммит «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии». Как пишет РИА Новости, его посетят представители всех 11 стран-членов АСЕАН. Среди них султан Брунея и президент Филиппин. Премьеры Вьетнама, Камбоджи, Малайзии и Таиланда. Вместе с Владимиром Путиным они обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки. Обсудят тему углубления сотрудничества между Россией и ассоциацией и интеграционных процессов на пространстве Евразии. Известно, что этим вечером Владимир Путин проведет торжественный прием в честь глав делегаций. Более того, на полях форума у главы нашего государства запланированы встречи с зарубежными коллегами. Также завтра Владимир Путин вместе с президентом Филиппин выступит с заявлением для СМИ. В России может появиться федеральная система мониторинга аварийности водоотведения, тепло- и водоснабжения. Соответствующий законопроект подготовили в Минстрое. Там отметили, что благодаря этому будет сформирован единый подход к выявлению, регистрации, учету и устранению аварийных ситуаций и инцидентов на всей территории нашей страны. Отмечается, сейчас подобный единый порядок не предусмотрен. Это приводит к разрозненности подходов в российских субъектах, отсутствию системного учета аварийных ситуаций и несвоевременному реагированию на них. Названы самые популярные страны для отдыха россиян летом. Как показало исследование участников рынка, лидером у самостоятельных путешественников стала Турция, сместив Италию на второе место. На третьем расположилась Франция. Также в пятерку попали Китай и Венгрия, которая показала самый сильный рост доли бронирований по сравнению с прошлым годом. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Будильник» в исполнении Егора Крида. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: Люди встречаются лишь в кино. Нужно быть несколько снисходительнее друг к другу. Все же мы допускаем ошибки. Кто не открывал холодильник сразу после, не задавая себе вопрос, зачем вообще пришел на кухню? Или, например, искал очки, которые красуются на голове. Мелкие недочеты – спутники наших будней. Простить все ошибки прежние надо и себе, и другим. Особенно милым вам людям. Руки вверх только что на радиодачу. Далее с нами Влад Сташевский, Алсу и Юлия Савичева.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

вам стало грустно, нужно сделать приемник погромче. Музыка всегда может изменить ваше настроение на позитивное. А в эфире радиодача еще и песню любимую можно заказать, чтобы на душе точно стало хорошо. Исполнять музыкальные заявки будем в программе «Удачный час» уже в полдень по московскому времени. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Передавайте приветы тем, кто дорог. Я, Даня Борисов, через пару минут поделюсь еще полезной информацией и студию радиодача покину. Всем желаю отличной среды, легкого рабочего дня и

0: поэзии в душе. На правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Вредители. Они покушаются на наши растения и урожай, а промедление с борьбой может нам очень дорого стоить. Использовать химические яды, особенно по созревающему урожаю ягод, зелени и огурцов, попросту опасно для здоровья. Кроме того, такой метод уничтожает и полезных обитателей сада – энтомофагов. Мы предлагаем бороться с вредителями природным методом с помощью инновационных биопрепаратов. Они полностью безопасны для человека и окружающей среды, а по эффекту не уступают химии. Бей-вредителя – это биопрепарат от широкого перечня вредителей сада и огорода. Колорадского жука, тли, разнообразных гусениц, крестоцветные блошки, паутиного клеща, трипса и многих других. В его основе – метаболиты грибов, проникающие через покровы вредителей или через кишечник при питании обработанными растениями. У вредителей пропадает аппетит. Через одни-двое суток наступает паралич и их гибель. Уже через двое суток после обработки урожай можно без опаски употреблять в пищу. Другой биопрепарат – Туринбаш – создан на основе воинственных бактерий, которые разрушают пищеварительную систему личинок и гусениц листогрызущих вредителей. Препарат обладает пролонгированным эффектом, имеет в составе два разных штамма бактерий, благодаря чему способен гарантированно остановить нашествие колорадского жука и разнообразных гусениц. При этом для человека Туринбаш полностью безопасен, а урожай можно употреблять в пищу уже через сутки. Третий – Боверикс. Имеет в основе гриб, проникающий через покровы насекомых в их организм и разрушающий их изнутри. Пораженное насекомое погибает за 4-10 дней из-за истощения, а коварный гриб прорастает наружу, образуя новые споры, заражающие других вредителей. Таким образом, Боверикс действует постепенно, но неотвратимо, и с течением времени эффект от препарата усиливается. Особенно эффективен препарат против тепличной белокрылки, тли, трипса и разных гусениц. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
9: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
8: И зачем они нужны?
9: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
8: А почему называется наш лецитин?
9: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
10: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
11: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
12: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили порядок о несогласии с баллами за ЕГЭ. Как пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, апелляцию можно подать в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов. Это вправе сделать сам участник экзамена, его родители при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо уполномоченные представители по доверенности. Заявления принимаются в своей школе или в месте, где выпускник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, предусмотрена возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий. Уточняется, комиссия рассматривает заявление в течение 4 рабочих дней. При этом количество первичных баллов может увеличиться, уменьшиться или остаться прежним. Посетители ярмарок выходного дня в Москве с 15 мая по середину июня приобрели 215 тонн овощей нового урожая. Наибольшей популярностью у горожан и туристов в это время пользовались огурцы. Их купили свыше 53 тонн. Добавлю, подобные ярмарки в Москве работают по пятницам, субботам и воскресеньям. Их особенность заключается в том, что овощи сюда везут со всей страны и из всех климатических зон. Поэтому каждый год сложно предугадать начало того или иного сезона. Кроме того, продукция фермеров выращивается не в промышленных масштабах и зависит от погоды и способа культивирования. Этот день может стать одним из самых холодных в столичном регионе на этой неделе. Как сообщили в центре ФОБОС, воздух прогреется до плюс 20, что на 5-6 отметок ниже средних многолетних показателей. Прохладно будет и завтра всего до 18 градусов выше нуля. Синоптики добавили, пасмурная и дождливая погода продержится в Москве и области до субботы включительно. Сильной жары в июне не ожидается, а вторая половина месяца будет как минимум в 2,5 раза более дождливой. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Добрейшего всем дня! С вами Мария Федорова, и на радио «Дача» стартовала программа по заявкам «Удачный час». Ждем поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. А также пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-4924. С удовольствием буду ваше послание читать и начну вот с каких. Тетя Катя отправляет привет Сашуле. Далее Кирилл желает всем хорошей недели и отдельный привет передает своему папе. И еще одно сообщение. Дорогой супруге Мариане летит летний привет от Валентина. Он желает отличного дня и хорошего настроения. Хорошую песню будем слушать на радио «Дача» в исполнении Стаса Михайлова и Таисии Повалий.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дульцева Валентина. Я из Пермского края. В этот день хочется поздравить свою очень хорошую знакомую Наталью Николаевну Сайкинову с юбилеем. Пожелаем мы здоровья, счастья, любви и побольше денег. И заказываем песню в исполнении Андрея Державина про Наташку. Вам, радио «Дача», как всегда, большое спасибо.

Прямо сейчас происходит чудо, программа по заявкам. И вот они, ваши заявки, уже рвутся в дневной радиодачный эфир. Большой привет подругам Марине Кутеповой, Елене Хаскевич, Ольге Зайцевой. Пусть все будут счастливы и любимы. Также привет коту Марселю. Это сообщение от Светланы из Егорьевска. Молодец, Светлана. Марселю отдельный, да.

Сергей передает большой привет Николаю Розубаеву, Евгению Бегнову и Рафису Зеляеву. Пусть маленько пошевелятся с каменной кладкой. Поедем дружно на дачу в баню. Вот так. Дело время, потехи, час. И Дарья отправляет привет своим детям Льву, Вячеславу, Семену. Я вас очень сильно люблю. Пусть все у вас будет отлично. Отличные песни. Продолжим дневной удачный час на радио даче. Будем слушать Юлию Михальчик. Новинку. Композиция называется «Буду твоей кошкой».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радио Дача». Это Лиля, город Пушкино. Прошу передать для моего друга, лучшего друга, Силкина Николая Анатольевича, песню «Газману офицер», которую он обожает. Ну и я тоже, конечно. Прошу передать приветы сотрудникам пансионата «Времена года», а также приветы моим друзьям, которые сейчас находятся в пансионате. Я временно пока в городе Пушкино. Очень скучаю по всем по ним. Всем привет, всем здоровья, благополучия и хорошего дня. Спасибо, дорогой «Радио Дача».

0: сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача. Напомню вот о чем. В этом году, между прочим, у нас большое событие. Радио Дача отмечает юбилей, 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все звезды Радио Дачи. Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Юлиана Караулова. Еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И вот они, ваши личные поименно сообщения в программе «Удачный час». Андрей отправляет привет всем жителям поселка Приморск. Татьяна шлет привет девчонкам из Подольска. Алене, Ирине и Татьяне пишет: работаем, слушаем Радио Дача, молодцы. И еще одно сообщение. Огромный привет любимой жене Галчонку. Очень сильно ее люблю от земли до неба. Она для меня все. Мы вместе все преодолеем. Муж Олег написал. И мужу Олегу привет, и Галчонку, и всем слушателям Радио Дача. К вашим сообщениям вернусь в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске возможен кратковременный дождь. Температура плюс 11 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Завтра возможен кратковременный дождь. Плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Влажность воздуха 97%.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Военный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радиодача». Меня зовут Дороганова Людмила Александровна. Звоню вам из города Иваново. Сегодня у моей дочери Турутины Юлии Борисовны день рождения. Хотелось бы поздравить ее всей семьей с этим праздником, пожелать ей личного счастья, здоровья, исполнения всех ее планов и желаний. И поставьте, пожалуйста, песню «День рождения». Спасибо, дорогое «Радиодача».

читать из ваших сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Анна пишет: «Хотелось бы передать привет моей дорогой сестре Аленушке. Желаю ей удачи на сегодняшнем экзамене». Так, что у нас дальше? Любимым родителям Софии и Николаю большой привет передает сын Артем. Пишет: «Дорогие родители, это случилось. Я сдал все экзамены. Ура! Как я прям чувствую вот эту радость». Присоединяюсь тоже. И брат Михаила, привет от Анатолия. Песню будем слушать в исполнении группы «Нана», наших участников большого юбилейного фестиваля «Удачные песни». Давайте наслаждаться композицией.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимые радиоудачи. Меня зовут Лидия Яковлевна. Я из города Вольска. Хочу поздравить своего сына. У него сегодня день рождения. Игорь, желаю тебе здоровья, счастья и хорошей службы, выносливости и мужества. Заказываю для тебя песню «Юрий Лоза. Плод». Спасибо.

прекрасный летний день в компании «Радио Дача». Читаем ваши сообщения. Вот они. Роман Михайлович поздравляет с наступившим юбилеем Елену Николаевну из Москвы. Желает счастья, здоровья, любви, пишет Елена Николаевна. Оставайтесь такой же прекрасной, мудрой и красивой. Успехов вам. Надеюсь, мы еще с вами лет 40 поработаем вместе. Дай бог, дай бог. Далее поздравляю мужа Артура с окончанием двухмесячной вахты. Привет из Кемерово. Ольга Патута, котик. Ох, Ольга, вам большущий тоже привет. Училась было дело в Кемерове. И Ксении привет. От Ксении, вернее, привет девчонкам Людмиле и Рейхан. Отличного настроения и доброго дня. Ваши добрые сообщения принимаем нам в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Скорее пишите, вот-вот уже прочитаю на всю страну в эфире «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария Григорьева. Хочу передать привет всему поселку Гладкое, семье Кротовых, семье Григорьевых. Пусть будет чистое небо над головой. Всего вам хорошего. Пожалуйста, поставьте песню «Шаман, ты моя». Спасибо, радио «Дача».

приветы и поздравления с удовольствием сейчас прочитаю в программе «Удачный час» на радио «Дача». Те сообщения, которые вы присылаете в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Итак, поздравляем замечательного золотого парня Володю Сизова с днем рождения. Проживает в городе Туле. Пускай несут тебе года успехи и достижений и наполняют пусть тебя любовь и вдохновение. Поздравляю также его родителей, маму Анну с прошедшим днем рождения. Всего наилучшего. А сообщение прилетело тоже из Тулы от Ольги и Олега. Далее с наступившим днем рождения Наталью Викторовну Кузьмину. Крепкого здоровья, радости, веселья, достатка всем родным и близким. А сообщение без подписи. Даша отправляет привет своим любимым бабушке Татьяне Федоровне Осачи и маме Оксане Александровне. И еще один привет Виталию Александровичу с пожеланием благополучия и семейного счастья. Сообщение прислала Катерина Шестакова. Еще я очень волнуюсь, что недавно абонент звонил с последними цифрами 9204, закашлял и связь прервалась. Вы, надеюсь, в порядке? Можете перезвонить, запишем с вами красивое, доброе пожелание. А пока будем слушать классный хит «Все слова о любви», танцевальная версия от Никиты, Марии Зайцевой и диджей Фурса на радио «Дача».

0: сообщения с большим удовольствием прочитаю на радио «Дача» в программе «Удачный час». Ирина и весь коллектив «Пятерочка доставка» поздравляют с днем рождения коллегу по сборке заказа. Желаем здоровья, успехов в работе. А как коллегу-то зовут, а? Далее сообщение от Светланы. Огромный привет любимым деткам Настюшке, Кирюшке, Аннушке, внуку Айрату, роднульке и ее семье. Я вас люблю. Далее поздравьте, пожалуйста, сотрудницу Елену Анатольевну Скокову с днем рождения от сотрудников ТТК город Новомосковск. Удачи, благополучия, исполнения всех желаний женского счастья пожелали имениннице. И от Поли летит большой привет с Дроговым Рите и тете Любе. Вот, собственно, сообщения закончились на сегодня, но две музыкальные заявки еще обязательно исполню до финала этого часа. Мария Федорова с вами. Не прощаюсь. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Надь, ты слышала про наш лецитин?
8: Что это?
9: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
7: И зачем они нужны?
9: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
7: А почему называется наш лецитин?
9: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
10: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
11: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Удачный час.
14: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ольга. Я звоню с Ловги. Хотела бы передать привет самому любимому и дорогому мужу Попкову Александру Евгеньевичу. Желаю, чтобы он оставался таким же хорошим, милым и дорогим мужем и хорошим папой. И прошу для него поставить веселую песню в исполнении группы «Чай вдвоем». Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Я Даня Ярц, со станицы Митякинска. Я хочу заказать песню Казанова Леонтьева. Для родителей желаю им здоровья. Спасибо, радио «Дача».

шарахнуться вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал,

слез. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: мозга один Казанова.
1: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
2: Не пропустите.
1: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли закон о введении новых и повышении уже существующих пошлин для мигрантов. Как пишет РИА Новости, теперь они будут обязаны платить за замену вида на жительство, а также за выдачу дубликата разрешения на временное проживание. Между тем вырастут суммы сборов, в частности при оформлении виз для многократного пересечения границы, приглашении на въезд, вида на жительство, разрешение на временное проживание, привлечении иностранных сотрудников и на работу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, Нижняя палата парламента уже одобрила 27 законов в сфере миграционной политики. По его словам, за прошлый год количество приезжающих в Россию мигрантов уменьшилось на 10%. В Минтрансе планируют создать новую подсистему по отслеживанию чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры и информированию о них. Предполагается, что она будет работать на федеральном, межрегиональном и объектовом уровнях. Проект поспособствует реализации полномочий по решению вопросов по защите граждан и территорий от ЧС, уменьшению времени ликвидации таких ситуаций и снижению их последствий. В Росстандарте приняли ГОСТы на дистанционное обучение. Новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу уже в ноябре. В соответствующем документе, в частности, говорится, что учебные материалы должны быть легко доступны для обучающихся и защищены авторским правом, а образовательная среда быть интерактивной и выстроенной так, чтобы в ней можно было легко ориентироваться. Кроме того, образовательные поставщики должны анализировать потребности рынка в услугах дистанционного обучения и оценивать техническую грамотность обучающихся. Курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Долгую зиму обычно больше всего скучаем мы по дачам, по своим. Зато с приходом теплых дней скуки как не бывало. Дачный сезон продолжается, и мы на Радио Дачи уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители могут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И вот такой совет прилетел от Олеси из Воронежа. Она написала, что помидоры лучше всего зреют под музыку. На других культурах пока не проверяли, но помидоры точно. Спасибо за совет, Олеся. Учтем, будем наслаждаться. Вы тоже можете отправить сообщение, отсканировав специальный QR-код на экране во время эфира. И ваше сообщение, возможно, тоже потом прочитаем в эфире Радио Дачи. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. Приятного дня вам!
1: Реклама. Здравствуйте, дорогие друзья! Я певица Нина Шацкая. Приглашаю вас 8 июля на мой сольный концерт. Концерт пройдет с замечательным коллективом, бэндом под управлением Владимира Агафонникова. Приходите 8 июля в 19 часов в киноконцертный зал «Эльдар». Ваша Нина Шацкая.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: как говорится, пришла, милости просим, всегда рады. И рады вашим добрым сообщениям в рубрику «Удачный момент» на радио «Дача». Как раз-таки вы их добрым, любимым людям и передаете. Ждем ваши послания на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните и заказывайте песни, которые вам нравятся. Обещаем исполнить ближайшую заявку уже в финале часа на радио «Дача». А еще раньше будем слушать новинку от Сергея Ростова и хит, проверенный временем, от группы «Хай-Фай».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Лестница, ведущая домой, а наша ведет в новый музыкальный час на радио Дача, где уже ждет любимая музыка. Будем ею наслаждаться и проводить эту среду всей честной компании в отличном настроении. Час музыкальный завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» и с удовольствием послушаем классный хит в исполнении Наташи Королевой на радио Дача. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
5: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
4: И зачем они нужны?
5: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
4: А почему называется наш лецитин?
5: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
6: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
7: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Маркина Галина Ивановна. Я звоню из Рязани. Желаю привет Горбатовой Елене Борисовне. Желаю ей здоровья, всего наилучшего. И поставьте песню «Забыли меня». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий максимальное количество банковских карт, которые может оформить один человек. Теперь на одного гражданина может быть выпущено не более 20 карт. Как передают РИА Новости, документ принят в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. На вокзалах мошенники применяют схему с имитацией кражи сумки. Они просят пассажиров присмотреть за сумкой, отлучаются, затем заявляют о пропаже дорогого гаджета или денег, сообщает ТАСС. Часто у злоумышленников есть сообщники, которые выступают в роли свидетелей. Они оказывают моральное давление, обвиняют пассажира и угрожают вызовом полиции. В результате деморализованный пассажир, опасаясь опоздать на поезд или попасть в дежурную часть, соглашается отдать деньги в качестве компенсации. Эксперты подчеркивают, что единственный способ защиты – это вежливо, но твердо отказываться от присмотра за чужими вещами. Популярность сервиса «Госключ» в текущем году выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Технология позволяет бесплатно создавать сертификат электронной подписи и подписывать документы, сообщили в Минцифры. Сервисом уже пользуются более 40 миллионов человек. За все время подписано свыше 50 миллионов документов. Ведомстве уточнили, что использование усиленной неквалифицированной электронной подписи чаще всего подписывают заявления на госуслуги, сделки с недвижимостью с участием банков, документы для регистрации бизнеса, а также документы, отправленные на подпись самому себе. Температура воды в реках московского региона практически не изменилась на фоне похолодания. Водоемы в области прогреты до 22 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Сегодня погоду в центральной России формирует тыловая часть североатлантического циклона. В столице ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит 17 градусов. Прохладная дождливая погода в регионе сохранится до конца рабочей недели. Потепление прогнозируется только к выходным. Этот выпуск завершен. Жанна Фриске открывает новый музыкальный час на радио «Дача».
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Александр Шоу.

Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: образе туземцев, я не знаю, все необычные летние фотографии мы принимаем для участия в акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, далее приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото. За самые интересные и искренние фотокарточки команда Радио Дача будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. А там 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи всем и теплого лета, которое проводим в компании любимых песен. Очень скоро будем слушать Валерию и Сергея Лазарева. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
3: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: На радиодаче Резников студию и Юлианна Краулова, участница юбилейного фестиваля «Удачные песни». Уже в этом году она станет почетной гостьей на нашем дне рождения. День рождения непростой, друзья, юбилейный. 20 лет в этом году справляем. Отмечать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все звезды радиодачи. Николай Басков, Александр Иванов и группа «Рондо», Ольга Зарубина, группа «Отпетые мошенники», Григорий Лепс, Андрей Державин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И празднично проводим этот будний день. В скором времени послушаем Натали, группу «Чай вдвоем» и еще одну участницу юбилейного фестиваля «Удачные песни» Полину Гагарину.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Завтра умеренный дождь, плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 96%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: мудрено, что летом ветер в голове. Столько дел всяких разных и уж точно не связанных с работой. Но, друзья, всему свое время. Кто работает, тот ест. Золотое правило. Поэтому еще немного поднажмем и завершим эту рабочую среду хорошо там, где есть радиодача. Финал этого часа украсим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». И чуть раньше послушаем классную песню Зайнаб Махаевой. Оставайтесь с нами. Всем приятного дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия Солодягина, и я хочу передать привет СНТ «Орбита» и заказать песню «Малиновая лада». Особенный привет моим родителям. Я вас очень люблю и желаю вам хорошего настроения. Всем пока. Спасибо, Радио «Дача».

0: Ленинграде удача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. На борьбу с лесными пожарами в России в этом году выделено почти 27 миллиардов рублей, что стало рекордной суммой, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в МЧС. Дополнительные средства на профилактические мероприятия получат 19 субъектов. Пик пожарного сезона еще не пройден. По прогнозам Росгидромета, наибольшая опасность летом сохраняется на Дальнем Востоке, в Сибири, а также в центральной части страны. Мошенники активизировали схему обмана, связанную со здоровьем. Как пишут СМИ, злоумышленники создают поддельные сайты аптек и клиник, предлагают дешевые лекарства или бесплатные консультации врача. После ввода данных банковской карты деньги списываются, а товар или услуга не предоставляются. Также распространены звонки якобы из поликлиники. Под предлогом диспансеризации или обновления данных аферисты выманивают код из СМС, которым можно дать доступ к аккаунту на портале госуслуги. Почти треть российских родителей готовы выбрать китайский язык в качестве второго иностранного языка для своих детей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Часть опрошенных рассматривают его как замену английскому или как дополнение к нему, а некоторые считают китайский основным языком для изучения. Главная причина интереса – растущая роль Китая в мировой экономике. Родители также отмечают, что знание китайского языка может повысить конкурентоспособность детей на рынке труда и расширить их карьерные возможности. После объявления об открытии пляжей в Анапе туроператоры не фиксируют резкого подорожания отелей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость проживания выросла всего на 5-10% по сравнению с маем, что соответствует обычной сезонной динамике. Отельеры придерживаются сдержанной ценовой политики. Многие объекты сохраняют скидки 10-15%. Отдельные гостиницы и санатории предлагают акции до 30%. Этот выпуск завершен. Песня Сергея Трофимова прозвучит в начале нового музыкального часа на Радио Дача. Желаю всем отличного дня и настроения. Оставайтесь в компании на волнах Радио Дача.
1: Прямо сейчас

Хорошее путешествие всегда начинается с оформления загранпаспорта и полной кредитки. Кстати, деньги-то вернутся, а вот времени нет, поэтому не стоит его тратить впустую. Путешествуйте, друзья! Только что на радиодаче был участник большого юбилейного фестиваля «Удачные песни» Ираклий с композицией «Лондон, Париж». Далее будем слушать Юлию Михальчик и Жасмин. И, собственно, отправимся дальше покорять музыкальные просторы радиодачи. Будем вместе!

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.

0: люблю, куплю, поедем на дачу. Звучит как приглашение на свидание. Тем более сейчас, когда дачный сезон в самом разгаре. И мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться отличной музыкой. Собственно, так и происходит благодаря нашему общему проекту с Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может не только наслаждаться сочными клипами, но а также может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, София из Красноярска уверена, что лучшее, что у нее растет на участке, это черемша. Посадила она ее благодаря семечкам из стрелок и уверена, что любой салат станет лучше с черемшой. Вот не могу не согласиться. Друзья, отправляйте и вы послание в дачный плейлист «Радио Дача» в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. А мы отправляем вам посылку из лучших хитов. С удовольствием в ближайшие минуты будем слушать на радиодаче Диму Билана, группу «Фабрика» и Олега Газманова.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: кто сейчас, наверное, кому-то лежится на берегу, пока мы тут сидим, работаем. Но, тем не менее, разделяем радость с товарищами отдыхающими и наслаждаемся музыкой радиодачи. В скором времени послушаем классные песни Ярослава Сумишевского и Алены Апиной. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана. Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Ленинграде удачно с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий максимальное количество банковских карт, которым может оформить один человек. Теперь на одного гражданина может быть выпущено не более 20 карт. Кроме того, документ предусматривает создание единой системы учета банковских карт, куда банки должны вносить информацию, в том числе о количестве имеющихся у клиентов платежных карт и номера этих карт. Закон также регулирует деятельность операторов связи. Они, согласно документу, обязаны передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. В пособиях по обществознанию для 9 классов появится раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике», сообщает ТАСС. Учебник включен в Минпросвещение, федеральный перечень. Его планируют использовать в школах с 1 сентября уже текущего года. В разделе объясняется, как работает бесконтактная оплата, и уделяется внимание правилам безопасности, в том числе действиям при хищении средств. Также в нем рассказывается о семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах, кредитном лимите и льготном периоде. В России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из опроса ВЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают 57% россиян, которые искали работу по найму. При этом более 50% рассчитывают на помощь знакомых. Больше половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. Для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей при поиске работы используют нейросети. Прямые рейсы с Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, переговоры с китайскими партнерами шли давно. Сначала планируется один рейс в неделю, затем количество полетов могут увеличить до 2 раз. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Ты грустишь» в исполнении Валерии и Стаса Пьехи.
1: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это радио «Дача».
2: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только гулять.

отдала. Шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам. Мои года.

0: юбилейном фестивале удачные песни. Ждем не дождемся. И, собственно, готовимся подпевать далее хитам Андрея Губина и Дениса Клявера на радио «Дача». Вечер летний проводим вместе. Отличного настроения всем.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Завтра умеренный дождь, плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 96%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама.
5: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

композиции «Сядь со мной рядом». Именно эту песню артист исполнил в финале шоу «Суперстар». И она сразу же полюбилась публике. И нам тоже нравится, потому мы ее слушаем на «Радио Дача». Еще больше новинок вы найдете на нашем сайте radiodacha.ru в соответствующем разделе «Новинки». Не поленитесь, зайдите, послушайте, понравившиеся заказывайте в эфире. Будем, собственно, рады. И будем рады подпевать далее на «Радио Дача» хитам Евы Польной, группа «Веселые ребята» и Ольги Бузовой. Приятного вечера всем.

0: вечера проводим в компании «Радиодача». Далее будем слушать «Раду Рай» и обещаем исполнить заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радиодаче». Пройдемте дальше.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заперёт нас МВИДИО скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДИО идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Марина. Я на даче. Привет, Орбите СНТ. И хочу песню «Крошка моя, руки вверх». Передаю привет своим родителям. Я

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова перечислила 8 обязательных прививок, которые рекомендованы каждому жителю России. В их числе вакцины от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Эти прививки обеспечивают длительный иммунитет на долгие годы. Анна Попова также подчеркнула, что все они включены в национальный календарь профилактических прививок и проводятся бесплатно за счет средств федерального бюджета. На вокзалах мошенники применяют схему с имитацией кражи из сумки. Они просят пассажиров присмотреть за сумкой, отлучаются, затем заявляют о пропаже дорогого гаджета или денег, сообщает ТАСС. Часто у злоумышленников есть сообщники, которые выступают в роли свидетелей. Они оказывают моральное давление, обвиняют пассажира и угрожают вызовом полиции. А в результате деморализованный пассажир, опасаясь опоздать на поезд или попасть в дежурную часть, соглашается отдать деньги в качестве компенсации. Эксперты подчеркивают, что единственный способ защиты – это вежливо, но твердо отказываться от присмотра за чужими вещами. Аналитики Яндекса изучили запросы пользователей Калиси об окрошке. Самым популярным ингредиентом для основы этого холодного супа оказался квас. В пятерку лидеров также вошли кефир, минеральная вода, вайда и аран. Среди вопросов о свойствах блюда чаще всего встречаются запросы о том, можно ли худеть с помощью окрошки на кефире. Температура воды в реках Московского региона практически не изменилась. На фоне похолодания водоемы в области прогреты до плюс 22 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Сегодня погоду в Центральной России формирует тыловая часть севера атлантического циклона. В столице ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха будет не выше 17 градусов. Прохладная дождливая погода в регионе сохранится до конца рабочей недели, а потепление прогнозируется только к выходным. Это все новости к данной минуте. Сразу после выпуска прозвучит песня «Однажды ты» в исполнении певицы Славы.
0: Прямо сейчас

0: интересных историй было рассказано в нашем звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». И Татьяна Буланова была. В общем, много историй, но не все. От Ирины Дубцовой еще не слышали. И исправим это уже в ближайшую пятницу, потому как Ирина Дубцова станет гостьей нашего звездного шоу «Назад в будущее». Встретим ее в эфире в ближайшую пятницу в 5 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь, тоже будет интересно и музыкально. И много музыки ждет вас далее на радио «Дача». Впереди хиты Николая Баскова, Мурата Насырова, Ани Лорак и группы Five Star Family. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А, здание ателье, Шаховская, улица Первая Советская, 16, 8-904-00-25-80. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Юбилей радиодачи, разумеется, тоже не обойдется без званого гостя Николая Баскова. Увидим и услышим его уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Кроме того, с нами в этот вечер будут такие артисты, как Андрей Державин, группа «Нана», Сергей Лазарев, Юлиана Караулова, Денис Клявер, Александр Иванов, Ольга Зарубина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Готовимся, в общем, ко дню рождения и готовимся услышать далее на радиодаче классные хиты Стаса Михайлова и сопрано турецкого. Приятного всем настроения!
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: летом желание жить у людей становится гораздо сильнее. И этот вечер компании «Радиодача» мы напитаем жизненной энергией и отличной музыкой. В скором времени послушаем Ирину Круг и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь, оставлю в компании Сергея Черноусова. Мы же встретимся в эфире завтра. Всем пока. Мария Федорова, «Радиодача». Хорошего всем настроения.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: И тогда заперёт нас
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Галина из Курска. Передаю привет очаровательным и привлекательным девочкам Афанасьевой Ирочке и Локтионовой Галочке. Девчонки, пусть глаза ваши от счастья всегда сияют, а с лица улыбка никогда не сходит. И будьте вы всегда любимыми, милыми и самыми счастливыми. Пусть в вашем доме алые розы пылают всегда и только лишь для вас. Дай Бог вам здоровья, и ангел-хранитель ваш пусть всегда вас оберегает и помогает. И дарю вам песню Марина Журавлева «Белая черемуха». Спасибо, радиодача. До свидания.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Росавиация сообщила о введении с 20 июня ограничений на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников над Москвой, большей частью Московской области, а также частично Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Ограничения будут действовать до особого уведомления и не касаются воздушных судов государственной экспериментальной авиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Совет Федерации поддержал новый закон о защите детей в мобильной связи. Документ вводит специальный порядок использования детских сим-карт. Родители смогут официально уведомлять оператора о том, что номер, оформленный на них, фактически используется ребенком. Также правительство разработает особые правила оказания услуг связи для таких номеров. Это позволит ограничить доступ к опасному контенту и снизить риски мошенничества. Мера стала частью второго пакета антифрод-инициатив. На борьбу с лесными пожарами в России в этом году выделено почти 27 миллиардов рублей, что стало рекордной суммой, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в МЧС. Дополнительные средства на профмероприятия получат 19 субъектов. При этом отмечается, что пик пожароопасного сезона еще не пройден. По прогнозам Росгидромета, наибольшая опасность летом сохраняется на Дальнем Востоке, в Сибири, а также в центральной части страны. Мошенники активизировались на сайтах и в приложениях для знакомств, сообщают «Аргументы и факты». Злоумышленники входят в доверие к пользователям, после чего предлагают им вложиться в криптовалюту, закрытый инвестпроект или другие якобы выгодные схемы заработка. Для убедительности они демонстрируют поддельные графики доходов и отчетов. При попытке вывести средства жертву просят доплатить комиссию, страховку или разблокировку счета. В МВД предупреждают, что таким способом аферисты выманивают новые суммы. Этот выпуск завершен. Она и Филипп Киркоров. Песня «Хобби» прозвучит сразу после выпуска. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: большой любимый хит Полины Гагариной в завершении сегодняшнего дня в эфире «Радио Дача». Спектакль окончен, как и очередной рабочий день для многих. Да и в целом уже завтра четверг, и не за горами финал рабочей недели. Завершим ее, как всегда, лучшими хитами программы «Горячая десятка», наш музыкальный чарт в 19 часов по московскому времени. И также в рамках программы ожидаем премьеру от Артура Пирожкова. Услышим его новую песню в пятницу. А вот через короткую паузу нас ожидают хиты Каи, Андрея Державина и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим этот вечер среды. А вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным, близким, а также всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Вот, загружайте фотографию своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. И обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Комбинация», Анна Семенович и не только.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 15 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 10, плюс 13 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 97%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
6: Весна. Там, где есть «Радио

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.

0: поиски мужского идеала для любой девушки. Задача не из легких, поэтому желаем вам удачи в этом непростом деле. А вот тем, кто с данной задачей успешно справился, пожелаем легкости в отношениях. Для вас, ну и всех, кто остается на нашей волне, через короткую паузу следующие хиты группы «Нана», «Ираклий», «Тейси Повали». А еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Можно порадовать своей второй половины горячим приветом, теплыми пожеланиями. Этим вечером в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из Стеговского и хочу передать привет своей маме. Маму зовут Татьяна. Желаю ей хорошего настроения. И заказать песню «Градусов до солнца». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия приняла постановление о проведении голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва с 18 по 20 сентября, передает РИА Новости. В эти же дни состоятся другие выборы и референдумы, совпадающие по срокам с думской кампанией. Ранее президент Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября. Продолжительность голосования определила ЦИК. В дни голосования за пределами России будет открыто более 300 избирательных участков в более чем 150 странах. 1 сентября в России изменятся правила предоставления платных медицинских услуг. Так, заключить договор с медорганизацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении, пишет РИА Новости. Изменятся и некоторые требования к содержанию документа. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентам освободят от необходимости указывать паспортные данные. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг. Ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Россия и Малайзия рассчитывают договориться о запуске прямого авиасообщения между странами до конца года. Это позволит быстрее наращивать взаимный туристический поток, сообщает Интерфакс. Отмечается, что российские туристы активно летают в регион. По данным статистики, около 2 миллионов поездок. Также идут переговоры о запуске прямого сообщения с Филиппинами. По прогнозам синоптиков, жара в Москву вернется не раньше июля. Текущая неделя оказалась холоднее нормы на 1,5 градуса из-за циклона над Балтикой, который нес арктический воздух. До 20 июня ожидается облачная погода, кратковременные дожди, локальные грозы. Ночью будет всего около 12 градусов, а днем до 21. Потепление начнется после 20 числа, а солнце и сухая погода прогнозируются в воскресенье 21 июня. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час в эфире «Радио Дача» открывает Иракли и его песня «Капли абсента».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это «Радио Дача».

0: Группа «Винтаж» на волнах радиоотдачи. Здесь у нас каждый час как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившийся герой, любимые артисты и только приятный финал в виде рубрики «Удачный момент». Если есть причина и повод, а они, думаю, всегда найдутся, звоните, порадуйте своих близких, родных в нашем эфире. Уверен, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А вот мы уже скоро послушаем хиты Сергея Лазарева, Любови Успенской, Аниты Цой и многие другие. Всем желаем легкого вечера.
1: Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А, здание ателье, Шаховская, улица Первая Советская, 16, 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Привет, Сергей Лазарева, тут или там, в продолжении часа на Радио Удача. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Удача отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене Life Arena. Помимо Сергея Лазарева еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби. Жарким огнем.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: К

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из Москвы. Хочу передать большой привет своей мамочке Ольге Петровне. Сказать, что она у меня хорошая, любимая. И пожелать ей хорошего настроения. И хочу для нее заказать песню Игоря Николаева. Спасибо, радио «Дача».

0: Екатерины Дубцовой в продолжении этого часа на Радио Удача. А вот уже в пятницу любимая артистка порадует нас своим визитом в звездное шоу «Назад в будущее». Услышим строчки самой первой песни, которую она написала еще учась в музыкальной школе. Узнаем о первом кулинарном опыте Ирины, каков на вкус сладкий плов. А еще обсудим ее новую песню «Память» и грядущий альбом. Вот сколько прекрасных тем нас ожидает в пятницу в 17 часов по московскому времени. Ну а через короткую паузу будем с вами слушать хиты Татьяны Куртыковой, Влада Сташевского, Стаса Михайлова и многие другие.
1: Реклама. Здравствуйте, дорогие друзья! Я певица Нина Шацкая. Приглашаю вас 8 июля на мой сольный концерт. Концерт пройдет с замечательным коллективом, бэндом под управлением Владимира Агафонникова. Приходите 8 июля в 19 часов в киноконцертный зал «Эльдар». Ваша Нина Шацкая.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Один из важных и популярных вопросов среди романтиков – как полюбить одного единственного человека и навсегда? Конечно, это возможно, чтобы любовь была одна и на всю жизнь, хотя и не всегда легко, но верим в лучшее, и с таким настроем мы следуем дальше. У нас уже скоро очередная порция ваших приветов, поздравлений в рубрике «Удачный момент». Кто желает, звоните по телефону 8-495-995-2555, а мы пока что успеем послушать хиты «Галибри Мавик», «Игоря Скляром», группы «Чай вдвоем» и многие другие через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 13 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 97%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
5: Весна. Там, где есть радио.

0: Дмитрий Мавик в эфире «Радио Дача», песня «Сочи», Киров, Ростов. Кстати, в этих замечательных городах также есть наше вещание, поэтому шлем отдельный привет всем местным жителям, кто сейчас слушает наш эфир. Ну и гостям отдыхающим. Уж в Сочи, думаю, точно сейчас немало туристов, кто проводит свой отдых на море. Вам мы желаем теплой, прекрасной погоды, ну и всем приятного легкого вечера, который уже скоро дополнит хиты Владимира Кузьмина, Тейси Повали, Алсу и многие другие. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, это радио «Дача». На связи Литвинов Иван. Мы передаем привет нашим товарищам-путейцам, монтерам. Передаем привет и желаем хорошей смены. Спасибо, до свидания.

Кто любит и влюблен, мы трогать не станем. Пожелаем вам и дальнейшей легкости в отношениях, а также напомним о возможности порадовать свою вторую половину в нашем эфире. Можно дозвониться к нам в студию, рассказать на всю страну о своих чувствах и послушать именно свой любимый хит. Что сделаем и мы с вами. Через короткую паузу здесь будут песни Ирины Салтыковой, Руслана Алихно, Юлии Савичевой и других любимых артистов радио «Удачи». Всем желаем приятного, теплого вечера.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором, муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

Это дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Alex29 написал: «Дружим с соседями, чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью. И обязательно приглашаем на шашлык». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно завтра в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции и рассказы излагают привычным способом при помощи символов и букв. Ну, каждому, разумеется, своем, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты Филиппа Киркорова, Виктории Дайнеко, группы «Руки вверх» и многие другие.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Олег. Я звоню из города Челябинска. Хотел бы передать девушке Нинель самые лучшие пожелания любви, долгих лет счастливой жизни, удачи, побольше друзей верных и просто побольше человеческого тепла. Хотел бы поставить для нее песню Николая Баскова. Спасибо, Радио «Дача».

самая любимая, единственная и только ваша вторая половина заслуживает свой адрес, знак внимания, а вы можете дозвониться к нам в студию и порадовать ее в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем ваших звонков, ну и через короткую паузу слушаем следующие песни Татьяны Куртуковой, Юлии Михальчик, группы «Винтаж» и других любимых артистов радиоудачи. Всем желаем приятного вечера!

0: Песен мы проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. Многие сейчас дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон мы вам помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке. Каждую субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». В выходные мы узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Валерия Леонтьева, Татьяны Булановой и многие другие.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 13 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 97%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Конечно, у реки, а еще на даче, в любом месте, где нет напоминаний о работе и домашних делах, куда приятнее провести свободное время. Да и в целом летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем. И у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода, с нами летний сезон, а еще наша музыкальная поддержка, в том числе и сейчас этим поздним вечером. На очереди хиты группы Демо, Николая Баскова, Вованы Анны Семенович и многие другие. Услышим их через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я из города Владимира. Хотел бы передать привет Татьяне и Александру, которые сейчас находятся в пути их домой. Желаю им хорошего настроения и приятного вечера. Я для них ставлю песню группы «Непара». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника

0: прокатись со мной на кабриолете.
1: Вспомнили прекрасный хит, который отлично может дополнять наше летнее настроение. И вообще, в свое время после премьеры в 2016 году был неотъемлемой частью любого клиента барбершопа. Уверен, каждый, кто носит бороду, услышал свой адрес строчки из песни «Натали М. Сидони, а ты такой». Вот и сейчас всем с растительностью на лице мы шлем большой привет. Через короткую паузу послушаем хиты Стаса Михайлова, Татьяны Овсиенко, Владислава Агафонова и других любимых артистов «Радио Дача».
2: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

Михайлова в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Стаса Михайлова еще увидим Михаила Шуфутинского, Полину Гагарину, Кайметова, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Светы, Григория Лепса, кстати, тоже участника фестиваля, и не только.

0: ситуация напоминает поход в салон красоты, когда твой мастер не совсем понял ваши пожелания, и теперь ты совсем другая, что никто и не узнает. Хотя, знаете, в этом тоже есть свои плюсы, меняться надо, хотя бы таким способом. Но лучше, конечно, когда все идет по плану, без подобных сюрпризов. В нашем эфире также все без изменений. В финале часа, например, нас ждет рубрика «Удачный момент». Можете дозвониться к нам в студию, передать привет своим родным и близким. А еще в ближайшие минуты послушаем с вами хиты Анны Асти, Антипа, Олега Газманова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Где?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел Игорь, я из Торжка. И хочу передать огромный привет своей семье, своей маме Людмиле Евгеньевной, дорогой супруге Падиной Екатерине Васильевне и своей любимой дочери Василисе. И хочу пожелать всем здоровья, достатка, любви и безмятежности. И хочу сказать песню «Алсу». Спасибо, радио «Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 13 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 97%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покупаете на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 10 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 99%. Завтра умеренный дождь, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 88%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.